0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. В Бресте и Гродно будет 23-25 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23, и в Минске днем тоже до 23 тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Shine bright like a diamond.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. В Бресте и Гродно будет 23-25 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23, и в Минске днем тоже до 23 тепла и без осадков.

0: Детская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
3: Зарядная станция.
1: Вы слушаете

Доброе утро. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко назвал неплохими отношения Беларуси и США. Об этом глава государства заявил накануне, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Глава государства обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет. По словам президента, Минск никогда не юлил и не прятал свою позицию в дипломатические термины, передает Белтам. Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси с августа. Как рассказали в Минтруда, новые размеры такой поддержки будут действовать по 31 октября. В городе субсидия составит 5834 рубля. Для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов – 7955 рублей, сообщает агентство «Минск Новости». Милиция просит белорусов не использовать москитные сетки, если в доме есть маленький ребенок. В МВД объяснили, что летом в жару люди чаще открывают окна. В итоге растет количество случаев детского травматизма, а иногда и гибели из-за падения из окон. Чтобы уберечь детей от беды, в милиции советуют ставить на окна дополнительную защиту. Если ее нет, не оставлять ребенка одного в комнате, где настежь открыто окно, и не ставить рядом мебель, чтобы ребенок не смог по ней взобраться на подоконник. К новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проекта в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек. И в завершении американский историк придумал уловку, которая помогает вычислять студентов, использующих искусственный интеллект. Профессор дополнил стандартные тексты заданий невидимыми фрагментами, которые написаны без...

0: белым шрифтом. Эти уточнения должны были запутать ИИ модель. По задумке историка, студенты перед сдачей работы должны были хотя бы перепроверить труды нейросети. Но почти все студенты провалили тест. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Витебске, Могилеве и Гомеле синоптики прогнозируют 21-23 со знаком «плюс». В Гродно плюс 22-24, в Бресте до 25 тепла. А в столице сегодня днем ожидается переменная облачность и до 24 тепла. Меня зовут Полина Недвецкая. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: За хитом. Весь день.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: свободно. Да, и, и вот уже все там. А чем старше мы становимся, тем сложнее собирать ребят. Нам то настроение нет, то дела домашние. Первое правило, значит.
1: Давай.
0: Во-первых, подумайте, куда вы приглашаете. Ну, вот смотрите, ну если ты приглашаешь...
1: Ты вообще думаешь, куда ты приглашаешь?
0: Вот именно, да. Ну. Приглашаешь там в какое-нибудь заведение, а там, например, платная парковка, ага. Да? Или вообще ее нет. Или очень далеко находится и такси дорогое. Или ты не был в этом заведении без понятия, какой там счет можно получить в конце. Ну, напрягает, ну явно скажешь, какую-то отмазку придумаешь. Приглашайте к себе домой. Дома как будто бы безопасно. Затем обязательно расскажите, что будет в меню, и вот это вот пицца и всякий прочий фастфуд, что-то заказывать, это неинтересно.
1: Неинтересно.
0: А если вы, например, скажете, что будет борщ и пампушки, и сальце вкусненькое будет.
1: Лето, ты не перестаешь
0: меня удивлять. И котлеты будут.
1: Слушай, я бы... Заготовила? Я приду.
0: Нет, ну правда, ты смотри, оно как звучит. И уже как будто бы сразу хочется заглянуть. Позаботьтесь о том, чтобы были лежачие места. Ну правда, чем ты старше?
1: Потому что лежачие будут обязательно.
0: Ну правда, тем это важнее. Ну потому что сидеть за столом тяжело, согласись. В какой-то момент прилечь хочется. Вот подумай, чтобы у ребят такая возможность была.
1: Ну хорошо.
0: Ну и, конечно, заранее согласуйте, чем будете заниматься. Ну, например, настольная игра, там только 2 часа правила можно объяснять. А потом, махнув рукой, сказать, да иди ты. А вот если, например, вы договоритесь, что будете целый вечер жаловаться на коллег, на начальника, на зарплату, на жизнь, такой, надо сходить. Во-первых, это экономия на специалисте.
1: Вечер, а вечер жалоб и
0: да.
1: предложений.
0: Да.
1: Практически как какое-то собрание в ЖЭСе.
0: А если вдруг тебе кто-то пишет, ой, ты знаешь, я в выходные просто хотел дома полежать.
1: Вот здесь полежишь. У нас есть лежачие места.
0: Отвечай просто, тогда мы идем к вам.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Вы слушаете.
4: Радио Юнистар.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10. Это значит, что крупных пробок на дорогах нет.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительный.

0: Бай. Это была реклама.
1: Доброе утро, я Полина Недвецкая. Коротко о главных новостях. Какие специальности стали самыми популярными в белорусских вузах во время этой вступительной кампании, рассказали в Минобразовании. Там сообщили, что наибольшим спросом пользовались направления в сфере дизайна, международных отношений, IT и медицины. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Так, сентября планируют запустить регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул. Они будут выполняться 6 раз в неделю. Уганда официально свободна от Эболы. Такое заявление сделал министр здравоохранения этой страны. Как сообщает Первый информационный канал, последний заразившийся пациент был выписан из больницы более 40 дней назад. Сколько времени должно проходить между приемами пищи, рассказали российские ученые. По их словам, в среднем это 3-4 часа, в зависимости от активности пищи и других индивидуальных факторов. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем по всей стране будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Витебске, Могилеве и Гомеле синоптики прогнозируют 21-23 со знаком «плюс». В Гродно плюс 22-24, в Бресте до 25 тепла, а в столице сегодня днем ожидается переменная облачность и до 24 тепла. Меня зовут Полина Недвецкая. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.

0: для детей старше 16 лет.
1: Очень интересное исследование провели ученые о пчелах. Короче говоря, они выяснили, что когда пчелы попадают в воду, они начинают целенаправленно своими крылышками грести к берегу, создавать тягу и плыть именно, то есть не хаотично куда-то там просто плыть, понимаешь? А именно грести в сторону берега, ты понимаешь? Я вот подумал, ну вот насколько все-таки вот пчелки и девчонки, вот как у вас много общего. Вот вы же тоже, как только попадаете в магазин, вы же... Это мы хаотично, мы ходим вот так вот, куда идти, что? А вы целенаправленно гребете туда, куда вам нужно. Там, где скидочки, там, где распродажи.
2: Абсолютно
1: и
2: верно.
1: И его еще за собой тянете.
2: Абсолютно верно. И нас уже ничто не остановит, ни орущие дети, ни недовольный муж. Мы достигнем желаемого. Я тебе даже больше скажу. Вот смотри, если женщина решила, например, что ей надо посадить бархатцы, она будет целенаправленно грести в сторону дачи. Даже если у него сломалась машина, по прогнозу ливень. Даже если у него запланировано рыбалка, он подождет. Она запланировала. Кстати, если она решила, что в отпуске будем делать ремонт, она целенаправленно будет грести в сторону строительного, предварительно конфисковав все его отпускные, и уже ей не важно вообще, он умеет класть плитку, клеить обои, научится.
1: Да,
2: научится.
1: А если он не будет делать то, что она целенаправленно хочет,
2: да,
1: то тут получается, что она будет грести, а он будет отгребать.
0: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
3: Это радио Юнистар.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как не переедать во время застолий и о играх, которые делают нас счастливее.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Это была

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. А мы продолжаем утреннее шоу игрой «Стоп-спойлер».
2: Очень подробно Сафронов начнет описывать сейчас какой-то фильм. Остановите этот спойлер, может каждый. Название фильма отправляйте нам в Телеграм. 29-610-9950. Если вы окажетесь правыми и быстрее остальных, подарок ваш.
1: Да, я напомню, что всего минута у вас есть на то, чтобы догадаться, что за фильм я описываю. Ну и давайте 3, 2, 1, поехали! Самый первый кадр, крупным планом мы видим фотографию девушки. Она в мантии желтого цвета, сверху такая треуголка. Ну, это фотография с выпускного из какого-то колледжа, университета. Камера двигается дальше, мы видим эту же девушку, играющую в хоккей на траве. На столике крупным планом появляются ключи, их кто-то кладет, и кошелек с инициалами JR. Дальше мы видим, что рука в перчатке забирает этот кошелек. И следующий кадр мы видим большие деревянные ящики с нарисованной на ней креветкой. Эти ящики, внутри них рыба во льду. Один из ящиков грузят на машину типа пикап. Машина уезжает. Следующий кадр мы видим фотографии высокого здания. Потом мы видим фотографии каких-то чертежей, каких-то схем. Кто-то исследует эти схемы пальцем. И фотографии номеров, возможно, отеля. Дальше мы видим, как кто-то распаковывает специальный пластиковый конверт. И вот время вышло! Сегодня не успели, не справились сегодня с заданием. Минута проскочила.
2: Слушай, ну столько ответов было, на самом деле, очень много разных вариантов прилетело. Мы до последнего ждали. И Лара Крофт, и искусственный интеллект, последний бойскаут, счастливчик, начало, мисс Конгениальность. Много неправильных ответов.
1: Да, ну правильный ответ сегодня так и не поступил, а фильм назывался «Ночной рейс». Фильм 2005 года с очень-очень молодым еще.

еще тогда Киллианом Мерфи, который играл Оппенгеймера в одноименном фильме. Но если не смотрели, гляньте, достаточно захватывающий триллер. История о том, как знакомство молодой девушки во время ночного перелета с, на первый взгляд, обаятельным молодым человеком делает этот перелет, которых она и так боится, еще страшнее.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде. Партнер шоу «Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!

0: mobilbank.by или по телефону 120.
1: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царское.бай и по телефону +375 29 716.

Велерторг. Бриллиантовые комплименты от Белье Велерторг и Кристалл. Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок. При покупке изделий Кристалл от 500.

0: 7-7-395.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидируют, рассказали в главстате. Самый высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, передает агентство «Минск Новости». Белорусские школьники начнут изучать искусственный интеллект. В новом учебном году для 6-9 классов вводят обновленную программу по информатике. Детей будут учить применять цифровые навыки в реальной жизни, составлять запросы для нейросетей, проверять достоверность информации и обрабатывать тексты, аудио и видеофайлы. Кроме того, ребята получат знания по защите персональных данных, распознавания.

Зика, ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении школьник из Витебска отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Об этом сообщает Первый информационный канал. В экспедицию 15-летний Тихон Корниенко вошел в числе победителей международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». За главный приз сражались около 5000 школьников более чем из 20 стран.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. Прямо сейчас Летов обещал рассказать о трех странных признаках
2: того, что вы нравитесь мужчине. Но обычно как? Или он сам говорит, да, или начинает ухаживать, и тут все становится понятным. Но мужчины нынче такие пошли, что можно и не распознать.
1: Мужчина или не мужчина.
2: Итак, подожди. Давайте так, есть такие признаки вообще неочевидные. Вы даже будете удивлены. Ничего себе, это я ему нравлюсь. Первый признак. Если рядышком с вами, он очень серьезен и молчалив. Если он такой прямо мрачный, такой как будто бы сосредоточенный, как будто бы решает какие-то очень важные проблемы в своей голове.
1: Либо, знаете, либо он вам нравится, либо у него проблемы с желудком.
3: Точнее, вы ему нравитесь, да?
2: И он озадачен со всеми другими вопросами, да? А вот если мужчина рядом с вами начинает очень много хвастаться, это не потому, что он хвастун от природы, а просто срабатывает какой-то тумблер, что нужно на женщину произвести впечатление. И начинается, ты знаешь, какую я рыбу однажды словил, вот какую.
1: Слушай, а вот я в такси ехал, таксист передо мной хвастался, рассказывал, какой он там состоятельный человек, во всем успешный. Вот что это значит, я на заднем сиденье сидел.
3: Ну, тебе стоит напрячься, я думаю.
1: Я уже тоже так.
2: Я не знаю, я
3: никакого
2: не мужчина.
3: Такси больше.
2: Я просто говорю...
1: Что
2: тут говорят психологи. Ну, а дальше и третий самый важный пункт. Вот как мы, девчонки, считаем, что если мы мужчине нравимся, да, нас мужчина хочет как-то приобнять, там, поцеловать, там, погладить, да, а на самом деле, если...
1: Он хочет другого. И все.
2: Говорят наоборот, если он не пытается...

0: полгода прошло, он вас не целует, значит, он относится к вам, ну, максимально уважительно и серьезно.
1: Слушай, ну, когда ты молод, это, конечно, интересно паузу выдерживать, но когда, если тебе за 50, то я бы с паузой не затягивал, там риск сердечно-сосудистых очень высокий.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: информации сервиса Яндекс.Карты ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10. Это значит, что местами на дорогах уже появились затруднения. Например, на обкате от улицы Ташкентской до Магистральной, на улице Сурганова от улицы Якуба Колоса до улицы Платонова и над КМКАД от Всехсвятской улицы до проспекта Независимости. Зарядная
1: станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
7: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер – препарат «Диавен».
9: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что же, рубрика «Я никогда не...» Давайте подводить итоги. Спрашивали мы сегодня вот о чем.
2: Ну вот я говорила, что я никогда не ела такую невероятную экзотику, типа тараканов или вообще каких-либо других насекомых.
3: Ну мы тебе принесем в следующий раз, ловим и принесем.
2: Спасибо за мнение.
4: История от наших слушателей насчет насекомых не знаю. Светлана пишет, я ела недавно лягушку, потом крокодила, потом питона, все, даже очень ничего.
3: Смотри, она пошла на укрупнение.
4: Да, вот такая история. У Людмилы, ну тут вообще, конечно, обалдеть. Был случай в депортационной тюрьме. Китайский друг угостил лапшой с сушеными, тертыми жучками, червячками, мухами. Сразу очень не понравилось, а потом очень даже вкусно. Деликатес, еще захотелось.
2: Ну, с голодухи все зайдет. Вообще в этой истории звучит абсолютно все, абсолютно невероятно.
4: Это точно какая-то фантастическая.
3: Спасибо большое за ваши истории.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Это... Радио. Юнистар.

0: Внутренние и наручные часы Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Это была реклама.
7: Доброе утро, с новостями Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Витебске, Могилеве и Гомеле синоптики прогнозируют 21-23 со знаком «плюс». В Гродно плюс 22-24, в Бресте до 25 тепла. А в столице сегодня днем ожидается переменная облачность и до 24 тепла. Меня зовут Полина Недвецкая. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что, обещали рассказать, почему молодежь все меньше времени уделяет каким-то интимным моментам своей жизни.
2: Давай,
1: во-первых, потому что молодежь поняла, что одному жить гораздо приятнее и комфортнее, чем с кем-то. Этот выбор они делают осознанно, никто тебе там не заставляет там убирать и все остальное. Творишь, что хочешь, ни на кого не ориентируешься. Ну и самый главный критерий, это, конечно, развитие соцсетей и телефоны, куда приятнее просто лечь на диван, зависнуть в телефон, нога за ногу набросить и все. И больше ничем не заниматься и ни под кого не подстраиваться. Кстати, эту же тенденцию уже начали наблюдать не только у молодежи, но и у взрослого поколения. Они тоже с удовольствием проводят время со своим телефоном чаще и больше, чем со своим партнером.
2: Ну, у взрослого-то поколения с возрастом оно понятно, то есть причины тут еще
1: Я про взрослое, это про тебя и меня.
2: А,
1: молодая еще.
2: Подожди, ты не обобщай про тебя и меня.
1: А только про меня, что ли?
2: Да. Я вот про что думаю. То есть, посмотри, очень хорошая инициатива вот в школах забирать телефоны перед началом.
3: Ну да, да, кстати.
2: Вот, надо и дома так тоже, чтобы второй половине внимания взять. Вот пришел, сдал в коробочку телефон. И все, и сиди, смотри на нее, или говори что-то. Ну, то есть, как бы, чтобы было общение какое-то. Опять же, в заведение куда-то, вот, там приходишь в ночной клуб, чтобы не было, вот, или в ресторан.
1: Ну да.
2: Чтобы не было этот, вот, знаешь, как сейчас поголовно все за столиками сидят, там
1: что-то, еду, фоткают. Свой телефон. Реально.
2: Да, все, вот на ресепшене стоит девушка с коробочкой, коробочку телефона сложил, и куда потом гораздо интереснее, выходя, не глядя, доставать телефон.
1: Выбирать, да?
2: Вот это же, а то, на самом деле, уткнулись, сидят все. Согласны со мной?
3: Согласна абсолютно.
1: Нужно думать, о чем говорить, понимаешь? Раньше вот носик в телефон уткнул, и все, а так смотришь на партнера, с ним же нужно какую-то тему поддерживать.
2: Ну,
3: глядишь, его и узнаешь, может, еще и понравится.
1: А я не хочу с ним разговаривать.
2: Верни телефон Летовой, пускай сидит дальше.
0: Зарядная станция. Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
0: Хит за хитом.

По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10. Местами на дорогах есть затруднения. Крупнейшие пробки на МКАД от улицы Логойского тракта до проспекта Независимости, от Ташкентской до Магистральной, время проезда около 10 минут, и на проспекте Рокоссовского от улицы Плеханова до 2-го велосипедного переулка.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Стоматология Стомика».
6: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
7: Имплантацию? Сделаем.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что же, будем подводить итоги нашей игры «Говорит страна». Итак, вопрос давай еще раз повторим, что мы сегодня спрашивали.
2: Что общего у газировки и конфликтного сотрудника?
1: Так, ну вот топ-3 претендентов на победу отобрали. Давай начнем с, наверное, Татьяны.
2: Давай.
3: Если этих двоих не трогать, можно в штиле поработать.
2: Не трогать надо, такой вариант.
1: Так, Андрей.
4: Бьет в нос.
2: Ну, сурово.
1: Ну, хорошо. И еще есть один Андрей, другое сообщение.
5: У обоих проблемы с крышечкой, если слегка встряхнуть.
1: Так.
2: Ну, прикольно.
1: Ну, интересно. Значит, смотри, Полин, давай выбирать между двух Андреев. Ты уже тут сама наслушалась.
2: Слушай, мне нравятся проблемы с крышечкой.
1: Давай.
2: Слышишь, как крыша поехала, а тут крышечка.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
7: «Юнистар».
8: «Юнистар».
0: Хит.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.

0: сыну велик, а в доме новая крыша.
1: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
2: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
8: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by, телефон 599-69-69.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
9: Это была реклама.
11: Вы слушаете

0: сеть и на белювелирторг.бай.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко назвал неплохими отношения Беларуси и США. Об этом глава государства заявил накануне, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Глава государства обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет. По словам президента, Минск никогда не юлил и не прятал свою позицию в дипломатические термины, передает Белтам. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Регулярное авиасообщение между

0: Самолеты будут летать 6 раз в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. А в октябре добавится еще один рейс. Время пути составит 3 часа 40 минут. К международным событиям Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Первый информационный канал. Как минимум 4 боеголовки были нацелены на американскую военную базу в Иордании, однако все воздушные цели были перехвачены. Ответом стала совместная операция США и Саудовской Аравии. По логистическим узлам и складам оружия проиранских группировок на востоке Ирака нанесли удары. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении последний цирковой слон в Португалии вышел на пенсию после 40 лет на арене. Новым домом для Джулии, так зовут слона, стал заповедник Валентежу. Это первое в Европе место, созданное специально для трудовых животных. 2 года назад в Португалии вступил в силу закон, который запрещает использование диких животных в цирках. После этого у Джулии не было постоянного места, пока заповедник не договорился с ее владельцем. Подготовка и перевозка заняли 1,5 года. На этом пока все новости, а через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно синоптики прогнозируют 21-23 со знаком «плюс». В Бресте до 25 тепла, а в столице сегодня днем ожидается переменная облачность.

0: для детей старше 16 лет.
1: Я думаю, друзья мои, мы сейчас что-то невероятное с вами услышим. Возможно, это будет некое просто сочетание звуков, которое потом обретет смысл. Ну, для некоторых. Вот так красиво я сейчас пытаюсь сказать о рубрике «Словарный запас» и новом слове, которое приготовила Вика Демидова. А может быть, не новое, может, просто мы сейчас в его значении разберемся. Ну, давай, что за слово сегодня?
2: Это даже не слово, а словосочетание. Это эффект Пигмалиона. Да, и это такой феномен, при котором высокие ожидания от человека приводят к реальному улучшению его результатов.
1: Пошло от Пигмалиона.
2: Да, все верно. Это мифы Древней Греции. Да. Пигмалион создал из слоновой кости статую, настолько прекрасную, что полюбил его. Афина же

0: влюбилась и вдохнула в нее жизнь, ну, чтобы любовь была взаимной.
1: Так.
0: Еще, кстати, есть произведение «Пигмалион» на Бернарда Шоу. Ну,
1: есть.
0: Там тоже плюс-минус схожие
1: пьеса.
0: Ситуации. Пьеса, да.
1: Слушайте, то есть это получается вот это словосочетание, оно вошло устойчивым выражением, стало благодаря вот этой вот литературной истории. Ну, слушай, ну я, кстати, вот никогда не слышал «Эффект Пигмалиона».
0: Ну, вот теперь услышал, все бывает первый раз.
1: А давай все-таки с каким-то жизненным таким бытовым примером разберемся, потому что звучит очень красиво. Красиво эффект Пигмалиона.
0: Ну, я сегодня решила дать совет всем девочкам, чтобы они применяли к своим мужчинам именно эффект Пигмалиона. Потому что верьте в них, они могут больше. Главное, требуйте, настаивайте на этом. Потому что вот помните, что если все время человеку говорить, что он свинья, он как бы и захрюкает. А вот если наоборот, то будет наоборот. Это сказал еще Горький.
1: Верьте в своих мужчин, они разумно больше. Ну, ты как вот сейчас утренний эфир слушала какая-нибудь пара, которая уже, ну, лет 70 в браке. Ну, и вот будет на сегодня мужа ты, Вика, конечно, спровоцирует.
0: Я внесла что-то новое в
1: жизни. Все три дня проведут, люди, в попытках воскресить мир.
0: Зарядная
2: станция. Вы слушаете?
3: Радио Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10. Дороги в основном свободны. Крупнейшие затруднения на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Там время проезда может занять около 9 минут, и на проспекте Дзержинского от улицы Лебегова до улицы Любимова.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 35.

0: Нет.
1: Нет, мне кажется, Тамара просто не задумывалась даже, что этим как-то можно обидеть. Не, мне просто вот когда у меня, когда я слышу кадровик, да, мне сразу всегда рисуется образ мужчина в солидном костюме, такой возраст, ну, лет за 50 слегка, понимаете? Поэтому, когда кадровик девушка, мне кажется, для

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Реклама.
3: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Это была реклама.
6: Доброе утро. С новостями Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей.

0: для детей старше 16 лет.
1: Тут Летова собрала небольшой словарик из собственных слов. Что стало этому поводом? Сейчас расскажем, пожалуйста.
2: А поводом к этому стало слово «друлеги». Это новое слово, когда человек одновременно вам является и другом, и коллегой. Есть нюанс, правда. Если вы долго с кем-то дружили и вместе устроились на одну работу, вы не стали друлегами от этого. Вы друлегами становитесь только когда приходите на новую работу и там находите близких по духу людей.
1: Здорово, друлеги.
3: Откуда слово, да?
1: Ну, получается, половина офиса друлег.
3: Не знаю.
1: Не знал до этого.
3: Не половина.
1: Не половина, да, согласен, все.

0: Значит, Летова, что ты там предложить хочешь?
1: Слушай, ну вот есть же такие слова, да, там друг коллега долго же говорит, да? Mm-hmm. А вот друлега быстренько, да. И ну, все понятно. Понятно, да. Я подумала, слушай, а чего вы так не объединить слова, которые, ну, долго произносить и покороче сделать? Ну, например, если у тебя жена домохозяйка, ага. Это же дома. Жедома.
2: Жедома, да. Сидит дома.
1: Если у тебя друг холостяк, это друхалк.
0: Друхалк. Угу. И он, кстати, его вполне можно зеленкой обмазать, чтобы соответствовало.
2: Друхалк.
0: Иногда, кстати, так, вот если, знаешь, у меня когда Вася первый раз развелся, он порой...
1: Друг твой Вася.
0: Да, друг мой Вася первый раз развелся, когда и уходил в какие-то холостые такие походы по Зыбицкой, там еще где-то. Он периодически в какой-то момент становился халком.
1: Вот,
0: он крушил.
1: Друг холостяк, друхалк. Смотри, если родители пенсионеры, это рапены, а если родители работают, это рарабы.
0: Рарабы.
1: Рарабы, очень жалко. Если, например, у тебя есть ребенок и...
0: А ты, когда к родителям...

0: в смысле, шашлык пожарить. Ты не шашлык жаришь, ты в грядке идешь, и поэтому ты тоже...
1: Ты тоже рараб, нормально. Если, например, школьник-отличник, то это Шкотлич. Если школьник-двоечник, то это Шкода.
0: Октавия.
1: Не знаю. Тут уже тебе виднее.
2: Или Рапид, если очень медленный.
3: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье. Лакто Флорене.
4: Что это?
5: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
1: Это Юнистар.
6: Юнистар.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10. Это значит, что дороги почти свободны, но местами есть небольшие затруднения. Например, на улице Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Красной и Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Калинина и на МКАД от Магистральной улицы до Партизанского проспекта.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как не переедать во время застолий и о играх, которые делают нас счастливее.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
6: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Представляет Байэлектрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция Байэлектрика. Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине Байэлектрика. Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. Байэлектрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – сервис «Куфр путешествия».
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на «Куфр путешествия».
2: Зарядная станция.
1: Реклама.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Детей будут учить применять цифровые навыки в реальной жизни, составлять запросы для нейросетей и проверять достоверность информации, а также обрабатывать тексты, аудио и видеофайлы. Кроме того, ребята получат знания по защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, а также сетевому этикету и авторским правам, передает телеканал ОНТ. Международным событием Тегеран потребовал от Киева возместить ущерб после атаки на иранское судно. Об этом заявил глава иранского МИД. По его словам, украинская сторона заверяет, что атака не была преднамеренной. Как передает Белта, иранский министр заявил, что Тегеран не хочет эскалации напряженности, но подчеркнул, что любое нападение на граждан или интересы неприемлемо. Напомню, 25 июля Иран сообщил, что Украина нанесла удар по торговому судну в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб и еще один получил ранение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек. И в завершении школьник из Витебска отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Об этом сообщает Первый информационный канал. В экспедицию 15-летний Тихон Корниенко вошел в числе победителей международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». За главный приз сражались около 5000 школьников более чем из 20 стран. Ребята узнают, как работает единственный в мире атомный ледокольный флот и увидят природу Арктики. Экспедиция начнется уже в начале августа. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем по всей стране будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно синоптики прогнозируют 21-23 со знаком «плюс». В Бресте до 25 тепла, а в столице сегодня днем ожидается переменная облачность и до плюс 23. Меня зовут Полина Недвецкая. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Юнистар.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Очень важно шутить на работе, это помогает снижать стресс, улучшает командную работу. Кстати, оказывается, руководители очень часто нанимают юмористов, чтобы такая атмосфера была в коллективе приятная.
2: Я понимаю, почему меня на работу раньше
1: брали. Говорит, это шутник, конечно. И карьерный рост. Кстати, многие считают, что хорошее чувство юмора важно для продвижения по службе. Так, над чем же шутим? Над чем же шутим? Итак, первое, это наблюдение за рабочими буднями. Ну,

0: героизм в борьбе с дедлайнами. Нелепые офисные ситуации. Все вы это обыгрываете, как бы пошутили, все это общее, единое. Ну и такое подняли настроение всем.
1: Ты приходишь, говоришь, слушайте, вы знаете, вы проверку не прошли и налоговой.
0: Ну, в конце...
2: Как смешно.
1: Бухгалтерию закрывают.
2: Ну, ты юморист.
0: В конце какая-то шутка должна быть. Ребят, очень... Второй пункт, над чем можно шутить, над самим собой. Вот самая ирония прекрасна. Ну, мол, я настолько продуктивен сегодня, что даже Excel впечатлился и завис. Ну, вот шуточки вот такого вот типа.
1: Да, это сильная шуточка.
0: Ну, ладно, может, она...
1: Молодец.
0: Это как подать шутку. Знаешь, может, мне надо порепетировать, и все получится. Шутки над собой, они хороши. Затем это могут быть какие-то игровые ситуации. Ну, не знаю, там гонки на офисных стульях. Или вы там в бумагу упаковали все, что у коллеги на рабочем столе стояло. В новогоднюю красивую бумагу. Он такой пришел, а у него
1: делать
0: как будто бы гора
1: делать
0: подарков.
1: Мне больше нечего. Заниматься еще вот.
0: Слушай, ну это весело, ну правда.
1: Весело вот на стульях, мне идея нравится. Кстати,
0: нравится?
1: У нас коридор длинный.
0: Да,
1: пошли,
0: поехали.
3: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Радио Юнистар.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, как не переедать во время застолий и о играх, которые делают нас счастливее.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского 56. Подробнее по телефону 8029 344 44 11.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Всем доброе утро! За окном у нас среда, 29 июля. В студии Юнистар. Я, меня зовут Саша Козырев. Большой всем привет! И знаете, среда — это наш маяк в тумане рабочих будней. Ну, формально она, конечно, не середина недели. Точно половина прячется где-то между вечерней пробкой в среду и первым зевком в четверг. Но психологически именно здесь мы бросаем якорь и сверяем курс. До берега выходных еще есть миля-другая, но берег уже виден. Уже и еще, наконец, становится честными словами. Вообще, среда учит простому морскому ремеслу не геройствовать в шторм, а держать ровный ход. Подтянуть паруса, подлатать планы, выдохнуть и не списывать себя со счет. Потому что дальше прилив, а маяк горит, значит курс верный. Поэтому давайте плыть по этому течению с попутным ветром, ну и, конечно, под классные хиты, которые звучат в эфире Юнистар. В ближайшее время Miles Away от Offenbach.
0: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений.

0: и на belhiliarturk.by.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидируют, рассказали в главстате. Самый высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, передает агентство «Минск Новости». Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Регулярное авиасообщение между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва возобновится с 21 сентября. Самолеты будут летать 6 раз в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, а в октябре добавится еще один рейс. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Мошенники убедили минчанина якобы торговать акциями, и он потерял деньги. Об этом сообщает Белта. Мужчина познакомился с девушкой в интернете. Та предложила ему заработать на криптобирже и поделилась контактами трейдера. Минчанин поверил и перевел больше 15 тысяч рублей, думая, что торгует акциями. Позже он попытался вывести прибыль, однако ему сообщили, что для этого нужно доплатить еще около 4 тысяч долларов. К этому времени денег на криптокошельке уже не было, и минчанин обратился в милицию. К новостям компании Белгазпромбанка и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Калкин, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. По словам инсайдеров, студия видит потенциал в этой истории и хочет, чтобы актер возглавил новый проект. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
0: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
3: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар. Коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса Погода Бай, за окном в стране начинает теплеть. Сегодня без осадков. В Гродно плюс 23, такая же погода в Витебске и Могилеве. В Бресте до 25. В Гомеле около 24. Днем в столице без осадков и плюс 23.
2: Хит за хитом. Весь день.
3: Ну а в эфире Нестар нас ждет хит от Шакиры.

0: том, что побег от реальности иногда становится нашей частью жизни. И особенно часто мы это испытываем во время рабочего процесса. Да, во время работы мозг неожиданно становится романтиком побегов. Таблица не двигается, письмо застряло на вкладке «Черновик», и рука сама тянется к экрану. На 2 минуты в мир, где новости короткие, лайки быстрые, а проблемы чужие. Ну и, кстати, раз уж рука потянулась к телефону, подпишитесь на Юнистар. В Инстаграме, Телеграме, ТикТоке есть наши официальные паблики. Делимся с вами кучей классного контента, заряжаем вас на позитив, ну и, конечно, заряжаем рабочий процесс музыкой. Слушаем Pink и ее хит Sober в ближайшие минуты.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк, более 100 магазинов.

0: только с 24 июля по 6 августа.
1: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
2: Это была...

0: Песня, его хит «Любви с первого взгляда» Бальмурана в эфире Юнистар. И давайте прямо, это не только про людей. Иногда молния бьет в идею. Сидишь над рутиной, мигает курсор, и вдруг щелк, заголовок, фича, формула в таблице, новая сцена, и сердце уже стучит в так планеру. Мы вмиг становимся зависимы. Причем накрыть может, знаете, где угодно. В лифте, в очереди за кофе, в метро, между станциями, на летучке, в душной переговорке, посреди прогулки без телефона. Достаточно одного взгляда, и фантазия достраивает мосты там, где еще только черновик. Это влюбленность к идеям и есть топливо рабочего мира. Если почувствовали сегодня такую, зафиксируйте. Ну а мы же постараемся ее укрепить, а возможно и даже вдохновить кого-то. Для этого у нас много классной музыки. Хит за хитом продолжает наш день. Дракула от Tame Impala уже скоро. Heaven Tonight поет Alok и Sad Life. Complicated от Avril Lavigne. Это наши музыкальные планы на ближайшие 10 минут. Оставайтесь в компании Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa Cashalot. Оформи карту Visa Cashalot.

0: 120.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Катфит сплошное.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат Диавен.
8: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусь.

0: 29 июля у нас с вами за окном, 11.57 на студийных часах. Лето в разгаре, планы на выходные уже заняли слот в календаре, и мы следим за прогнозом так же пристально, как шеф за дедлайнами. Обновляем приложение, прокручиваем по часовой, сверяем, ощущается как с реальностью на балконе. Ну а за окном пока прохлада, делает вид, что так было и задумано. Но по предварительным прогнозам маятник качнется обратно, жара уже на подходе. И знаете, следить за погодой – это тоже часть летнего ритуала. Немного азарта, щепотка надежды и готовность перестроить планы за час. В общем, самое главное, лето продолжается, лето 2026-го, и мы продолжаем наполнять лето музыкой. Dance от Slater уже скоро. Мод споет свой свежий хит «Намек на нас». Ма философия от Amel Band чуть раньше. Но перед тем, как мы начнем наслаждаться прекрасным французским в исполнении Amel Band, мы узнаем с вами актуальные новости.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Двухместная палатка всего за 29,90.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Что делаешь?
7: В интернете летаю.
6: Ясно.
8: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от

0: труда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составит 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Чтобы получить мат-помощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это необходимо сделать по месту учебы ребенка. Стало известно, где в Минске организуют школьные базы. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что в столице ярмарки будут работать в 4 универмагах до конца сентября. 5-й точкой станет торговый центр «Перший национальный гандлевый дом». При этом специалисты отмечают, что в последние годы сокращается количество офлайн-ярмарок из-за глобальной переориентации торговли на онлайн-формат. Поэтому продажа школьных товаров также организованы через интернет-магазины и маркетплейсы, сообщает агентство «Минск Новости». Новая волна жары идет в Беларусь. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни температура воздуха в стране начнет приближаться к отметке в плюс 30. А в пятницу днем в юго-западных регионах страны воздух прогреется до плюс 35. По предварительным прогнозам, жаркий период в нашей стране продлится примерно до 6 августа. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 27 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Самый высокий игрок в истории НБА подрастает в Австралии. Парень, за которым активно наблюдают ряд американских университетов и баскетбольных скаутов, в свои 18 лет всего на 2 сантиметра ниже абсолютного рекорда лиги. Сейчас его рост 2 метра и 29 сантиметров, но баскетболист продолжает расти. Юный австралиец способен забивать сверху практически без прыжка, а за необычную для таких габаритов подвижность его уже сравнивают со знаменитым Вембаньямой. К слову, именно французский баскетболист является кумиром юного таланта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а теперь коротко о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня по стране без осадков. В Гомеле, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 23. В Бресте до 25. Днем в столице около 23 градусов и тоже без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а мы продолжаем наполнять летний плейлист классной музыкой. Слушаем хит за хитом в эфире «Юнистар».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Слайдер с хитом Dance в эфире Нестар. И Dance — это именно то, что хочется делать этим летом, а не вот это вот все, что нас с вами окружает. Да, хочется работу поставить на паузу, уйти в отпуск и, конечно же, насладиться этим летом 2026-го. Но, кстати, мы добавим в это лето немного разнообразия. Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а вот замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа, по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Но во время прогулки мы еще и протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте, и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом слушаем в эфире Unistar. На очереди Apologize от Timbaland и OneRepublic.
1: Реклама. Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт BuildShopBuy. Телефон 599-69-69.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
6: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
5: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 30.

0: Офис дня на Юнистар.
1: Офис дня, наш интеллектуальный баттл стартует совсем скоро в эфире, а точнее прямо сейчас. Но для начала я вам расскажу, что получит сегодня наш чемпион. Он получит подарок от Bowling Madison и бара Barbary, сертификат на час игры в боулинг, уютный

0: друзьями или всей семьей в боулинг Мэдисон и бар Барбери на Тимирязева 9. Ну а теперь будем знакомиться с нашими претендентами на титул и на наш сертификат. Итак, на первой линии у нас Наталья, она представляет компанию Белпочта. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, давайте так, честно, когда вы в последний раз писали письма и отправляли по почте?
1: Ой, уже не помню, 100 лет назад.
0: Скажите, 100 лет назад, сейчас уже мессенджеры все вытеснили, а как же это классно, писать письмо от руки, отправлять, приклеивать марки. Но есть такие люди, через ваши руки проходят письма?
1: Это да, много писем проходит.
0: Это здорово. Ну что ж, Наталья, я вам желаю удачи. Против вас сегодня играет Андрей, он представляет компанию «Лидское пиво», «Лидский квас», как он сказал. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Андрей, ну давайте так, сколько кваса можно выпить среднестатистическому белорусу в день?
2: Ну, в жару 1-2 литра можно. Ну,
0: а чтобы поднять производительность компании и прибыль, сколько?
2: Намного больше.
0: Намного,
2: конечно,
0: больше, скажите. Чем больше, тем лучше. Ну что, Наталья, Андрей, я желаю вам удачи в нашей игре. Прямо сейчас сыграем. Напомню, я буду задавать вопросы. Кто из вас первым отвечает, тот зарабатывает 1 балл. Отвечайте правильно и получайте баллы. Поехали. Первый вопрос на сегодня звучит именно так.

0: любит готовить. Подсказали сразу же, я слышал, филе. Ну, один балл Андрей зарабатывает. Наталья, вы теперь в роли догоняющей. К следующему вопросу. Название какой ноты состоит не из двух, а из четырех букв?
1: Соль.
0: Абсолютно верно. Это тоже, кстати, было связано с готовкой. Эх, Наталь, ну чуть-чуть не получилось. Ничего страшного. Я вам пожелаю хорошего дня. Спасибо за попытку. Ну а вот у Андрея получилось. Андрей, я даже слышал, что у вас была команда поддержки. Им отдельный привет и спасибо. Ну что ж, придется отправляться к компании в боулинг и принимать активное участие, устраивать эти самые баталии. Ведь вы получаете подарок от боулинга Мэдисон и бара Барбери, сертификат на час игры в боулинг, уютный бар с европейским меню, караоке-вечеринка по пятницам, субботам, корпоративный турнир по боулингу. Приходите с друзьями или всей семьей в боулинг Мэдисон и бар Барбери на Тимирязева 9. Ну а чтобы сыграть с нами в офис дня, оставьте заявку на сайте и делайте это как можно быстрее, потому что совсем скоро офис дня получит обновление, сыграем в новом формате. Ну а чтобы сыграть в привычном формате, в дуэли, нужно это сделать прямо сейчас. Поэтому оставляйте, а мы пока послушаем хит от Тима Месса Брейн Молка «First Day».
2: Офис дня. Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: что мысли распадаются на обрывки, письмо не пишется, созвон звучит как шум моря, и пара дней будто вычеркнута из жизни. И это не только про боль и злость. Порой выбивают из колеи то, что приносит нам радость. Внезапная влюбленность, предвкушение перемен, большая победа с долгим послевкусием эйфории, надежды, к которой хочется прижаться обеими руками. В такие дни внутренняя сцена занята только одним актером – чувствами. Время то тянется, то как карамель, то исчезает без следа. И работа становится не отсутствующей, а просто второстепенной. На миг, на день, на несколько утр подряд. Мне хочется пожелать, чтобы эмоции были в меру, но в то же время работа приносила те самые приятные эмоции. Во многом нам, конечно, помогают хиты, которые дополняют наш рабочий процесс, поэтому давайте прибавим звук в динамике и послушаем «Magnetic» от Баузы. Что-то легкое, приятное, летнее, именно то, что нужно на экваторе рабочей недели. Также хит от «Елки», знакомый «Прованс». «Feel This Moment» от питбуля Кристина Агилеры чуть раньше. Но для начала в эфире «Инстар» мы с вами узнаем актуальные новости и коротко расскажу о погоде на сегодня.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио «Юнистар» и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой...

0: покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 13:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске на стройплощадке обрушились леса. Один человек погиб, шестеро пострадали. В МЧС рассказали, что трагедия произошла на стройплощадке по улице Киселева. Там возводят 9-этажное здание. Спасатели разбирают завалы и стабилизируют конструкции на верхних этажах. К поиску возможных пострадавших под строительными конструкциями привлекли собак. Также используют радар-детекторы для поиска людей, сообщает Белта. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидируют, рассказали в Белстате. Самый высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, сообщает агентство «Минск Новости». Пенсионерка 2 недели провела в лесу. Ее нашли живой и с полным ведром черники. Спасатели отмечают, что это первый случай, когда спустя такое время человек найден живым. До этого максимальным сроком была неделя. Как рассказали в УВД Брестского облсполкома, пенсионерку искали днем и ночью около 400 сотрудников милиции, МЧС, бойцы отряда специального назначения, работники лесничества, волонтеры и местные жители. В итоге ее нашли в 5 километрах от дома. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 27 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска автор перевода «Одиссея» раскритиковала новый фильм Кристофера Нолана. Писательница Эмили Уилсон уже успела посмотреть самую ожидаемую экранизацию сезона. И, по ее словам, фильм оказался слишком перегруженным и поверхностным. Переводчица считает, что Нолан не справился с задачей и не передал психологическую и эмоциональную глубину оригинала. Напомню, мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар коротко о погоде на сегодня по данным сервиса «Погода Бай». Сегодня по стране без осадков. В Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 23. В Бресте до 25 градусов. Днем в Минске около 23 и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат-стор».
3: Хит за хитом. Весь день.
2: Ну а мы продолжаем наполнять ваше лето музыкой и заставим его звучать классно. Feel This Moment от Питбуля и Кристины Агилеры. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty.

0: Пауза в эфире Юнистар. Ритм, который цепляет. Хочется сделать громче и двигаться быстрее. С работой то же самое. Она порой тянет, как магнит, и мы готовы идти на маленькие и большие жертвы. Сегодня это частая история. У многих каждую неделю приходится такой рывок, релиз, отчет или презентация. Ну и чаще это происходит в таких быстрых сферах, как IT, медиа, сервисы и креатив. Да, работа может притягивать, и это классно. Главное, чтобы магнит не превращался в якорь. Включили любимый хит. Сделали рывок, получили результат и не забыли вернуть себе время на жизнь. Ну что ж, как минимум с хитами мы вам поможем, ну а рывок уже за вами. Airplanes от B.O.B. и Харли Уильямс в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Бирюзе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортным предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 569 33.

0: Run от группы Lighthouse Family. В нем есть главный импульс – двигаться вперед, не застревать во вчерашнем, можно даже бежать. Бег вообще стал новой философией современного белоруса. В последнее время на улицах все чаще заметны люди, у которых день начинается или заканчивается движением. Костюм меняется на шорты, календарь на трекер, заботы насчет шагов. И это не гонка за рекордами, это способ сбросить стресс. Хороший, между прочим, способ. Но вот готов ли я к нему? Моя мотивация пока говорит нет. Но в качестве оправдания – погода. Но погода меняется. Возможно, и нам стоит пересмотреть свои приоритеты. Поэтому побежали дальше и вместе, и в хорошем ритме. Hollow от Эбона в эфире Нестар. Слушаем хит от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». «This Love» от «Maroon 5». Ну а мне остается пожелать отличного завершения среды. Услышимся с вами завтра. Меня зовут Саша Козырев. Дальше рубрика «Надо знать» и «Хит за хитом».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
6: Вы знаете, почему иногда хочется мороженого, даже если на улице минус 20 и снег по колено? Дело в том, что вкус и температура – это разные системы. Мозг любит удовольствие, а сладкое мороженое дает сигнал «все хорошо», даже если тело дрожит от холода. И еще один трюк – это ностальгия. Вкус мороженого ассоциируется с летом, праздниками и счастливыми моментами. Поэтому мозг как будто говорит «пора радоваться, несмотря на мороз». Ну и, конечно, куда же без биохимии. Сладкое повышает уровень дофамина, гормона радости. Вот почему, когда нам холодно или грустно, хочется себя утешить чем-то вкусным. Мозг заботится о себе и умеет находить удовольствие в самых неожиданных ситуациях. Так что, если зимой тянет к мороженому, не вините себя. Это естественная смесь психологии, биохимии и желания немного согреться внутри. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: «Надо знать».
7: Реклама.
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой.
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. Для настроения.

0: Мебель. Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа.бай.
1: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599 69 69.

Классный финский электронщик Эбон только что здесь, на Енистар, его замечательный хит «Hollow», и под эту музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам. Привет-привет, друзья! Как ваша среда, 29 июля, как проходит день? Пусть сегодня все будет и проходит гораздо круче, чем вы планировали. Удачи вам абсолютно во всем. Ну а под музыку Эбона заглянул я на сайт «Погода Бай». И что я там увидел, друзья? Жаркая летняя погода, солнечная, возвращается.

0: к нам с вами. Ну что, подробности прогноза погоды чуть позже. А пока вот на этой классной, позитивной, жизнеутверждающей ноте давайте о музыке расскажу. Скоро вместе слушаем J5. Скоро Дима Билан и только для вас. Раньше остальных Jay-Z и Alicia Keys раскачают наши с вами среду, чтобы на душе было легко, да, и чтобы хит за хитом вдохновлял вас на все возможные победы во всех делах абсолютно.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте Погреем.бай. Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с Погреем.бай.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-95-24, 80163-59-95-23.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, в Беларуси 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Спасатели продолжают разбирать завалы на стройке по улице Киселева в Минске, где сегодня обрушились строительные леса 9-этажного здания. Один человек погиб, 6 пострадали. Как рассказали в МЧС, спасатели ведут поиски возможных пострадавших под завалами. Они привлекли собак, проводят минуты тишины и используют радар-детекторы для поиска людей. Пока пострадавших не обнаружили, пишет СБ «Беларусь сегодня». В ООН заявили о высоком риске новой эпидемии ВИЧ. Причиной называют крупнейшее за последние годы сокращение финансирования международных программ. В итоге на борьбу с ВИЧ стало поступать гораздо меньше денег. В прошлом году объем международной помощи странам с низким и средним уровнем дохода сократился сразу на 1,5 миллиарда долларов, или 18%. В ООН отмечают, что такого резкого падения не было почти 20 лет. Школьник из Бреста повторил трюк Роналду и попал в больницу. В комитете судебных экспертиз рассказали, что это произошло перед тренировкой в коридоре учебно-спортивного центра. 9-летний мальчик перед другими детьми решил выполнить эффектный разворот в воздухе. По описанию, элемент напоминал знаменитое празднование гола Криштиану Роналду. Однако повторить его без последствий не удалось. Приземление оказалось неудачным. Ребенок не удержался на ногах, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 27 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершение выпуска. Ночь летучих мышей пройдет в Нацпарке Припятский. Тематический фестиваль стартует сегодня и будет идти 2 дня. В первый день запланировано проведение дикой лекции под названием «Тайны сумеречных охотников». Там расскажут о самых впечатляющих фактах о летучих мышах и откроют их удивительную роль в природе. Затем пройдет ночная экскурсия «Голоса темноты». С помощью специальных приборов можно будет послушать летучих мышей и ночной лес и понаблюдать за их силуэтами в закатном небе. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
3: А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте завтра плюс 29. В Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Минске завтра днем 26 тепла.
4: За хитом. Весь день.
3: Тем временем на часах 14.04. Юнистар желает доброго дня и отличного настроения. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам с классной музыкой. Это Jay-Z и Alicia Keys. Empire State of Mind.

0: Несколько лет на Енистар. Это были Хюгель, Имаэль Энджел и певица Алчунейт. Мы с вами только что застали их в нашем эфире в движении на пути к солнцу. Ну и, кстати, солнце, судя по прогнозу погоды на завтра, солнце готовится ответить нам с вами взаимностью. Завтра в Беларуси +26, +29. В общем, солнцезащитный крем нам с вами завтра точно понадобится, пригодится. Ну а какие у вас планы на сегодня? Если, кстати, вы не знаете, как провести сегодняшний вечер, вот вам отличная идея. Каждую среду радио Енистар устраивает бесплатные показы фильмов с легендарными саундтреками. Сегодня будем смотреть «Мулен Руж» с хитами от Пинк и Кристины Агилеры. Обязательно приходите к нам в 19 часов, в 7 вечера, во дворик арт-пространства «Эхо», это возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть, поужинать. Уютно расположиться можно на крытой веранде. В общем, будет здорово, обязательно приходите. До встречи сегодня в 7 вечера. Ну а что до музыки этой среды, через пару минут здесь на Енистар J5 и Find a Way.
1: Реклама.
2: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо, Рекс?
4: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти.

0: рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 60 30.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат «Диавен».
6: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Дай, 44 569 33.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Ava Max «Million Dollar Baby», что значит «малышка на миллион». В темноте ночи ее подстерегает опасность. Она малышка на миллион. Никто не может это объяснить. Она чудо. Эта песня Ava Max написана на основе хита 2000-х. Уверена, вы помните Can't Fight the Moonlight от Лиан Раймс. Он прозвучал в фильме «Бар гадкий койот». Что касается клипа, то его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели без малого 52 миллиона раз. В самом начале видим Эйву в образе брюнетки. Она идет в клуб, где на сцене выступает ее вторая звездная версия. Точная ее копия, только блондинка. Когда девушки встречаются, две личности сливаются, символизируя возвращение к себе и обретение уверенности. Когда Эйва создавала эту песню, она переживала очень трудный период в своей жизни. Разбитое сердце и много печали. Она написала этот текст, чтобы показать, вы можете преодолеть все, что угодно.
2: Написал под видео один пользователь.
1: Когда у Эйвы выходит новая песня, для меня это сродни празднику.

0: признался другой.
1: Она называет себя малышкой на миллион. Как бы не так. Готов спорить, ее талант стоит гораздо больше.
0: Подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Эйву Макс «Million Dollar Baby».

0: комментарий. Как вам хитовый комментарий сегодня? Это была Ava Max и под ее Million Dollar Baby. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, слушайте Unistar и на платформе «Белорусский радиоплеер», например, на сайте radioplayer.by или скачивайте удобное бесплатное мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» из Google Play и App Store. Добавляйте Unistar в избранное, слушайте наш прямой эфир, узнавайте, что играло на Unistar. Ну и там же, кстати, вы найдете ссылочки на наши социальные сети. Все в одном месте. Удобно, правда? Ну и что до музыки среды в ближайшие полчаса. Только для вас. Zayn, Die For Me. А еще Nickelback. И сама Риана раньше остальных. Вот такая красота, прям по курсу.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к

0: Только с 24 июля по 6 августа.
1: Тюль всего за 10 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки для достижения минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: на танец, на раз-два-три, раз-два-три. Ну, чем не вальс, правда? Дай по мне, к слову, 10-е место. Хит-парады и не стар в эти финальные дни июля. Ну, а пока мы с вами в эту среду вместе, в одной замечательной компании, давайте слушать хит за хитом. Ждем Тайни Темпа и Эрика Тернера. На подходе Джонни, и только для вас. И раньше остальных, уже минут через пять, здесь на Инистар Пинк. От нее Family Portrait. Ну а еще прям по курсу новости и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хозяйка под дождем где-то ходит,
7: а дома хорошо
8: и в миске кэтфит.
9: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит сплошное.
5: Это была реклама.
10: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 15 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. Медики рассказали о состоянии 6 человек, которые пострадали сегодня при обрушении строительных лесов на улице Киселева в Минске. Все пострадавшие были госпитализированы с предварительными диагнозами – черепно-мозговые травмы, повреждения связок и суставов, ушибы и рваные раны. 4 направили на амбулаторное лечение по месту жительства, 2 с сочетанными травмами разной степени тяжести госпитализированы в 5-ю клиническую больницу, пишет СБ «Беларусь». Сегодня. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составит 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Чтобы получить мат-помощь,

0: зарубежным новостям, в Японии выбирают город, который станет второй столицей страны на случай, если на Токио обрушится стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация. Спор разгорелся вокруг Осаки. Парламент даже отложил летние каникулы из-за затянувшихся дебатов о выборе альтернативной столицы. По оценкам властей, существует примерно 70% вероятность того, что в течение следующих 30 лет в японской столице произойдет мощное землетрясение, способное нанести серьезный ущерб городу. В случае подобного рода катастрофы регионы временно возьмут на себя ключевые политические, административные и экономические функции. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Австралийские подростки научились обходить запрет на социальные сети. Они массово используют чужие профили, указывают неверную дату рождения или виртуально переезжают в другую страну. Эксперты считают, что громкий цифровой эксперимент австралийских властей по защите детей от интернета полностью провалился. Согласно опросам, спустя 4 месяца после введения запрета доля отказавшихся от платформ школьников составляла 27%, а через полгода их осталось всего около 6%. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации «Погода Бай», завтра днем в Белоруссии без осадков. В Бресте завтра плюс 29, в Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Минске завтра днем 26 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Но вернемся в эту среду на часах 15.02. Самое время слушать много вашей любимой музыки. Начнем вот с этого хита. Это Family Portrait. Это Pink на Инистар.

0: Это Rock 16 и Paid to Exist. Только что здесь на Unistar 20 место в нашем хит-параде, который каждую неделю блестяще просто составляете вы путем отличного голосования за любимую музыку. Включайте Unistar Top 20 в прямом эфире по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну а потом запись эфира можно переслушать в любое другое время на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. Ну а что до музыки среды, уже через пару минут в эфире Tiny Tempo и Eric Turner. Это Written in the Stars.
1: Реклама.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков с датчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортным предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029 177 0051. Это был

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 28 липня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шии охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
2: Вы слушаете
0: Радио
2: Юнистар.

0: Легендарный дуэт Леди Гаги и Бейонсе. И только что на Инистар. Это телефон. Да-да-да, тот самый телефон. Телефон в наши дни — это не только позвонить и смс написать, это еще и фотокамера с собой. И, кстати, друзья, если вы давно хотели научиться делать потрясающие фото на смартфон, но все как-то что-то не получалось, руки не доходили, этим летом у вас все получится. Радио Инистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. И кто поможет вам научиться делать потрясающие фото на смартфон? Мой коллега, ведущий Валентин Середа, он же и профессиональный фотограф. Да-да-да, вы в надежных руках. Ну а замечательный гид Сергей Бусько во время фотопрогулок расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа. Гулять будем по улице Комсомольская. И если хотите с нами погулять, хотите стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем телефон Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры, даже в сумерках и темноте, и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки среды, очень скоро на Инистар. Тедис Уильямс и Мистер Всезнайка. На подходе Инна. Через 5 минут на Инистар группа Raymond. Послушаем Tonight, и по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Легкого и классного дня, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.

0: внутри кустов.
1: Надо знать.
2: Вы знаете, почему некоторые блюда становятся вкуснее на следующий день?
0: Странно, ведь к блюдам никто не притрагивался. На самом деле еда продолжает жить, даже когда стоит в холодильнике. Во-первых, ингредиенты лучше смешиваются. То, что в момент приготовления еще существовало отдельно, специи, овощи, мясо, за ночь успевает пропитать друг друга вкусами. Это как музыка, инструменты те же, но они, наконец, начинают звучать вместе. Во-вторых, охлаждение делает свое дело. Когда блюдо остывает, жир распределяется равномерней, а при повторном разогреве вкус получается более насыщенным и цельным. И самое интересное, некоторые химические реакции в еде продолжают работать даже при низкой температуре. Медленно, но верно они усиливают аромат. Поэтому вчерашний борщ часто выигрывает у сегодняшнего. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
3: Реклама.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем.бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем.бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
7: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
8: А можно только чудо Рекс?
7: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: место.
1: Ну, просто флагман нашего хит-парада. Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. До пятницы это наш номер один. До пятницы. А потом в пятницу в 5 вечера мы

повороте потерял управление, машина перевернулась и упала в кювет. Погибли 2 человека, еще 14 пострадали. Минобороны проводят проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Стало известно, где в Минске организуют школьные базары. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что в столице ярмарки будут работать в 4 универмагах до конца сентября. 5-й точкой станет торговый центр «Перший национальный гандлёвый дом». При этом специалисты отмечают, что в последние годы сокращается количество офлайн-ярмарок из-за глобальной переориентации торговли на онлайн-формат. Поэтому продажа школьных товаров также организована через интернет-магазины и маркетплейсы, сообщает агентство «Минск Новости». ФСБ России объявила Павла Дурова в международный розыск. Основателя Telegram обвиняют в содействии терроризму. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. ФСБ утверждают, что через них готовятся диверсии, теракты и другие преступления на территории России. Также там заявили, что мессенджер активно используют кибермошенники, а ущерб от их деятельности исчисляется миллиардами рублей. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка. Доллар США – 2 рубля 90 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска житель

0: 16.20 на Unistar Dracula от Tame Impala и Jennie из Blackpink. И еще больше хитов слушайте в отличном качестве на дополнительных интернет-каналах Unistar. Канал свежих хитов или плейлист с лучшими хитами 2000-х, есть расслабляющий офисный канал или энергичный танцевальный плейлист в темпе, плюс канал гитарной музыки, плейлист с каверами и канал рэп-хитов. Включайте их на сайте unistar.by в нашем мобильном приложении, ну и там же можно послушать и наш прямой эфир. И через пару минут здесь Адам Ламберт и What I Want From You.
1: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
5: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Это была реклама.

0: Легендарные голоса в эфире Инистар, сэр Пол Маккартни, поп-король Майкл Джексон и норвежец Кайго с ремейком на Say Say Say в 16.35 за 20 минут до нашего вечернего, наконец-то, шоу на Инистар. До него успеем послушать Биби Рексу и New Religion. А еще Хозера. И тот самый замечательный хит Take Me to Church от него. Ну а через 5 минут услышим Софи Элис Бэкстер. На подходе Can't Fight This Feeling, а от меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Легкого завершения дня, приятного вечера и до встречи завтра на Инистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания Белтелеком.
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
6: Вы знаете, почему иногда хочется мороженого, даже если на улице минус 20 и снег по колено? Дело в том, что вкус и температура – это разные системы. Мозг любит удовольствие, а сладкое мороженое дает сигнал «все хорошо», даже если тело дрожит от холода. И еще один трюк – это ностальгия. Вкус мороженого ассоциируется с летом, праздниками и счастливыми моментами. Поэтому мозг как будто говорит «пора радоваться, несмотря на мороз». Ну и, конечно, куда же без биохимии. Сладкое повышает уровень дофамина, гормона радости. Вот почему, когда нам холодно или грустно, хочется себя утешить чем-то вкусным. Мозг заботится о себе и умеет находить удовольствие в самых неожиданных ситуациях. Так что, если зимой тянет к мороженому, не вините себя. Это естественная смесь психологии, биохимии и желания немного согреться внутри. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
7: Реклама.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэшбэк по карточке.

0: 120.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
0: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Субтитры

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: наступит он через 3 минуты. Но что мешает нам начать отмечать его уже прямо сейчас? Правильно, ничего. Вот этим займемся. Аня Васильева тут, у микрофона. А значит, нажимаю на плей и будем слушать BTS Swim. Поплаваем, ну что, освежиться можно. Правда, вода еще вряд ли успела нагреться. Хотя на улице прям хорошо. Вот пусть так подольше останется. Zivert Live чуточку раньше. Ну а начнем мы наш вечер с хита «Erasmus». Вот так красиво. И стартуем. Наконец-то шоу «Ныне старт». Тут не только музыка, но еще подарки, интересные новости. Ну и, конечно, я рядышком с вами. Поехали.
1: Реклама. Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
2: Счастье.
1: Лакто Флорене.
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшопбай. Телефон 599-69-69.
5: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
8: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Это была реклама.
9: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Справки в ФСЗН будут согласовывать по-новому с 1 августа. Это будет проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Об этом рассказали в Минтруда. Специалисты считают, что новый порядок сделает взаимодействие бизнеса с банками и ФСЗН удобнее и оперативнее. В Минтруда обратили внимание, что с переходом на автоматизацию личный кабинет плательщика взносов больше не понадобится для согласования таких справок, передает телеканалу НТ. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составит 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Чтобы получить мат-помощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это необходимо сделать по месту учебы ребенка. Пенсионерка 2 недели провела в лесу. Ее нашли живой и с полным ведром черники. Спасатели отмечают, что это первый случай, когда спустя такое время человек найден живым. До этого максимальным сроком была неделя. Как рассказали в УВД Брестского облсполкома, пенсионерку из Ганцевического района искали и днем, и ночью около 400 сотрудников милиции, МЧС, бойцы отряда специального назначения «Зубр», работники лесничества, волонтеры и местные жители. В итоге ее нашли в 5 километрах от дома. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил

0: завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 31 копейка. Доллар США 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей. 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Автор перевода «Одиссея» раскритиковала новый фильм Кристофера Нолана. Писательница Эмили Уилсон уже успела посмотреть самую ожидаемую экранизацию сезона. И, по ее словам, фильм оказался слишком перегруженным и поверхностным. Переводчицы считают, что Нолан не справился с задачей и не передал психологическую и эмоциональную глубину оригинала. Напомню, мировая премьера «Одиссеи» прошла 17 июля. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта «Погода Бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. А что касается температуры, то она будет одинаковой по всей стране, 12-14 с плюсом. В Минске ночью тоже до плюс 14 и без осадков. Завтра днем, кстати, хорошая новость, дождей тоже не будет. Жарче всего в Бресте и Гродно 28-30. В Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла. В Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без осадков. Ну, наконец-то вспомним, что лето на календаре. И июль месяц, да что там, уже конец июля. Пора бы уже, пора!
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день.

17.10, наконец-то шоу на Енистар, новости из мира авто. И знаете, что скажу? BMW сыграет главную роль. Да, автобренд покажет себя на больших экранах. Новенький iX3 станет главным автомобильным героем в фильме... «Человек-паук. Новый день». Машину специально для кино создавали, чтобы было эффектно и красиво. Идея в том, чтобы авто не было фоном, а передавало ритм фильма и характер героя. Динамичная графика позволяет превратить кузов в подвижную визуальную поверхность. И для большого экрана это классно, конечно. После мировой премьеры что будет с автомобилем? Его выставят в Мюнхене на показ. Ну а чтобы владельцы BMW прониклись всем этим вайбом, для некоторых моделей подготовили специальную анимацию. Тематический Spider-Man дисплей, световые эффекты и даже аудиосопровождение. Все, конечно, хорошо.

0: чашечку раньше положенного, ну вот, сейчас уже можно. Ладно, ну не прям сейчас. Давайте так, договорю, потом будете дозваниваться, а то впустую, получается, будете действовать. Нам нужно сделать что? Взять в руки мобильный телефон, набрать номер 242-9950, код Минска 8017, и таким образом вы можете обеспечить себе участие в игре «Главный герой». Суть ее максимально проста, у меня для вас будет три слова, которые натолкнут вас на персонажа, которого нужно угадать. Он уже у меня на лбу. Что за он, мы узнаем буквально через... два хита. Ну и, конечно, в качестве мотивации, чтобы вы знали, ну а что, просто так звоню, что ли? Нет. Победитель получит воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программы Detox, похудение, спа. Угадайте персонажа, который у меня на лбу, получите презент. Все максимально просто. Еще раз номер напомню, 242-9950, код Минска 8017. А сейчас о пробках в столице, они уже на 4 балла из 10. Самые крупные в эти минуты на Ленина от пешеходного моста до Аранской и на Орловской от Лилии Крастояновой до Максима Богдановича по 7 минут. И мы едем дальше. Я надеюсь, едем, да? Хотя, знаете, погода такая классная, я бы и пешочком прогулялась.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду!
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича 35!
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Это был...

0: Наконец-то шоу «Ныне старые», наконец-то, наверняка, где-то внутри произнес Александр, когда дозвонился. Ну, по голосу так и не скажешь, что он прям сильно рад. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ладно, этому есть объяснение. Он сказал, что он сильно устал. До конца рабочего дня 40 минут. Я предложила Александру подольше задержаться в игре, чтобы, ну, был такой официальная отговорка, мол, я не мог, я играл. Я не мог работать. Ну что, постараемся сдержаться?
1: Да.
0: Да, но самое главное тут еще и угадать, Александр, потому что подарок на кону классный. Вы уже придумали, кому его отдадите или сами пойдете?
1: Не знаю, пока еще надо выиграть сначала.
0: Правильно, правильно, нечего вот эту вот дележку устраивать заранее. Но верю в вас и готова подсказывать, и целую минутку у вас тоже есть. Ну что, вы готовы?

0: являлся героем всяческих разных мемов. Вот там, где он такой с бокалом, наверняка вы видели, может быть, в чатике в рабочем у вас появлялось. А еще мемов было очень много, потому что он не получал Оскара заслуженного. Он получил его только за фильм «Выживший». Причем это относительно недавно случилось, несмотря на то, что карьеру он начинал в 80-х на минуточку. Ну вот, вот она моя логика. Вот сегодня такая женская. Не получилось, Александр. Мне жаль. Но, как и сказала, жду вас завтра. А сегодня, как могла, отвлекала вас от работы. Если что, идите домой, скажите, я разрешила. Сильно уставший голос у вас, Александр.
1: На следующую неделю, а не на завтра.
0: А, на следующую неделю? Все, набирайте сил, без вопросов. Хорошо, все, жду вас на следующей неделе и желаю приятного вечера. А узнаем, кто у нас победитель сегодня. Кто был первым. И это Анастасия. Только я вот вашего номера, Настя, не вижу. Давайте так, лайк ставлю и будем меняться. Ваш номерочек на лайк, да. Леонардо Ди Каприо сегодня у меня на лбу, ну, легенда, легенда. А Насте достается воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программа «Детокс похудение спа», в которую входят ленивая кардио на вокалайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле. Это еще не все. Будет и травяной чай, или кислородный коктейль. Насте повезло. Вы лучше не завидуйте, а завтра дозванивайтесь в игру «Главный герой», чтобы стать счастливым обладателем такого презента.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, сдается я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds, Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds, это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: Аня, учи басню к школе.
1: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито, обувь к школе шаговита. Надежно, стильно и свободно шаговита. Все довольны.
2: В 17:30 наконец-то шоу «Нини Старт» продолжается под хит от Slater Dance. Вот и потанцуем. Желательно в сторону выхода, потому что до завершения рабочего дня у многих остается полчаса. Боже, какая ерунда. С музыкой время пролетит незаметно, особенно когда это Freaky DJs и Maroon 5. One More Night. Раньше остальных. Хотя нет, раньше остальных, как всегда, опережает всех Валентин Середа с программой «Больше жизни». С удовольствием уступаем место около микрофона, потому что очень много полезных советов, как всегда.
3: Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Что для вас работа? Стабильный доход?
10: Это классная команда и карьерный взлет.
11: Сыну велик, а в доме новая крыша.
12: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
13: Работа – это способ исполнить мечты.
14: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
15: Остался всего один рекламный ролик.
16: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
15: Это была реклама.
17: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 28 липеня по 10 жніўня. Суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
18: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
17: Больше жизни.
18: У каждого из нас есть тайная страсть, от которой нам одновременно и дико приятно, и немного неловко. Добро пожаловать в мир Guilty Pleasure. Сегодня разбираемся, что это такое и зачем нам это нужно. Guilty pleasure в переводе с английского – стыдное удовольствие. Психологи же называют это гедонистической разрядкой. Долгое время считалось, что guilty pleasure – это обязательно что-то низкосортное. Мелодрамы, где герои теряют память, а потом оказываются сыном олигарха. Фастфуд, песни про белые розы. Но потом выяснилось, что чаще всего мы стыдимся не качества того, что мы потребляем, а чужого мнения. Нам стыдно, что скажут люди, когда увидят историю нашего браузера или чек из супермаркета. Но зато, когда мы находим человека, которому тоже нравится нейросетевой кавер на песню «Белые розы», мы чувствуем что-то похожее на гордость. Психологи говорят, что если guilty pleasure – это просто способ перезагрузить мозг, то это не яд, а противоядие. Это подушка безопасности для психики. Серьезные ученые доказали, что такие стыдные ритуалы снижают уровень кортизола. То есть, пересматривая какой-нибудь турецкий сериал, мы не тупеем, мы не

0: медитируем. Главный вопрос, может ли это нас разрушить? И здесь важно, сколько времени мы посвящаем нашим слабостям. Опасность наступает не тогда, когда мы смотрим глупое шоу, а когда это шоу заменяет нам жизнь. И по словам экспертов, единственное, что действительно опасно в этой истории, это пытаться быть идеальным. Мы имеем право быть разными. Так что лучше быть счастливым человеком, который слушает «Ласковый май», чем грустным ценителем Баха, который не умеет радоваться жизни. Давайте не отказывать себе в маленьких удовольствиях. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

17:41. Это наконец-то шоу на Инистар. Часики сверили, а сейчас вдогонку новость. Постоянно передайте, когда к вам приходят в гости. Ой, ребята, это правда про меня. Что делать? Выход есть? Поставьте маленький стол. На маленьком столе много не уместишь. Тарелки тоже придется выбирать поменьше, соответственно, и размер порций изменится. При этом гости будут ближе друг к другу, так будет проще общаться. Ну, не знаю. Сомнительно, потому что я люблю жестикулировать. Одно неловкое движение, и гость вместе с тарелкой может оказаться в другой стороне комнаты. Ладно, что еще?

0: Все. Самое главное, еду с собой не брать, когда вы вдруг отправитесь играть в настолки. Я не знаю, кто зачем в гости ходит, я вкусно покушать. Так, ладно, похоже, все эти лайфхаки не будут работать со мной. Ну, попробовать-то можно. Ладно, хотя бы стол поменьше и тарелки.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Семнадцать часов и 46 минут, это наконец-то шоу на Инистаре. Это значит, что наконец-то кто-то уже через минуток 14 уйдет домой. Я уверена, танцуя под хит за хитом, но пока давайте поболтаем. Пока есть время, заодно и отвлечетесь. Болтать будем в драйв-чате. Сегодня вы мне рассказываете, насколько серьезно вы увлекаетесь спортом. Ну, можно даже перефразировать, может быть, какое место в вашей жизни занимает спорт. К сожалению, летом последнее. Все, что есть спортивного во мне, это максимум подъема на 6-й этаж, когда лифт не работает. Ну и прогулки с собаками. Я думаю, что это считается, потому что гуляем мы 3 раза в день по 30 минут. Тренер бы одобрила. А что у вас? Какое место в вашей жизни занимает спорт и как серьезно вы им увлекаетесь? 610-995-0, код 29, это Telegram Unistar, все сюда. А пока о пробках. Ну, когда успели? Ну, честное слово, 7 баллов из 10, пробки серьезные. Недавно ж только 4 было, и самая крупная пробка была на 7 минут, а тут уже по-другому. Улица Ленина.

0: от Ульяновской до Аранской почти 40 минут. Представляете? 25 минут уйдет на Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. 17 на Ванеева от Долгобродской до 2-го велосипедного переулка. 13 на Немиге до Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. Еще одна 17-минутная пробка – это Смоленская улица от Захарова до Ленина. 16 проведете на МКАДе от Ташкентской до Партизанского проспекта. Ехать будете медленно. Для МКАДа 18 км в час не так уж и много. Ну, ничего, под хит за хитом потерпим. МКАД от поселка Зацинь до Долгиновского тракта тоже 7 минут. Впрочем, есть пробка на Немиге от Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. Тут Аня Васильева вместе легко переживем все столичные пробки, ну и заодно поболтаем в драйв-чате. Сегодня вы мне расскажите, пожалуйста, о том, какое место в вашей жизни занимает спорт.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама.
5: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм.
6: Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.

0: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу «Да и не старый», рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня рассказываете, какое место спорт занимает в вашей жизни. Нам написала Света. Обожаю спорт. С удовольствием смотрю рилсы про спорт. Сохраняю себе все самые лучшие упражнения, но никогда ничего не делаю. Света, я даже утащу от всяческих разных упражнений, без коврика, только на стуле. Вам не понадобятся никакие снаряды. Знаете сколько? Если надо, я могу поделиться. Обращайтесь. В общем, продолжайте делиться заодно, насколько серьезно вы увлекаетесь спортом. Может быть, вы так же, как и мы, со Светланой, истинные спортсмены. Листая ленту Инстаграма, всем можем посоветовать, под каким углом держать колено. И выпрямьте спинку. 610-995-0, код 29, это Telegram Unistar. Какое место в вашей жизни занимает спорт? Все сюда.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.

0: 17:59. Это наконец-то шоу на Юнистар. И у нас хит за хитом. Мы тут Magnetic. И тату. Хит для тех, кто убегает с работы. Пусть вас не догонят. Никакие там рабочие проблемы. И самое главное, начальник с кучей бумажек. Бегите быстрее. Питбуль, Кристина Агилера, Feel This Moment. Раньше остальных и сразу же после выпуска новостей и прогнозов погоды.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
9: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой

0: Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в центре Минска. На месте работает следственно-оперативная группа. Трагедия произошла сегодня утром на улице Киселева. В момент падения лесов на помостах различных ярусов девятиэтажного здания находились строители. Погиб 37-летний арматурщик. Его 6 коллег были госпитализированы. Четверо из них в итоге направлены на амбулаторное лечение. По месту жительства двое остаются в больнице, пишет Ньюсбай. Справки в ФСЗН будут согласовывать по-новому с 1 августа. Это будет проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. Об этом рассказали в Минтруда. Специалисты считают, что новый порядок сделает взаимодействие бизнеса с банками и ФСЗН удобнее и оперативнее. В Минтруда обратили внимание, что с переходом на автоматизацию личный кабинет плательщика взносов больше не понадобится для согласования таких справок, передает телеканалу НТ. ФСБ России объявила Павла Дурова в международный розыск. Основателя Telegram обвиняют в содействии терроризму. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. ФСБ утверждает, что через них готовятся диверсии, теракты и другие преступления на территории России. Также стало известно, что Франция не выдаст Дурова России, даже если Интерпол выпишет международный ордер. И к новостям компании «Ювелирная распродажа в Соколов». Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии по футболу. Лучший бомбардир в истории сборной гордится своими выступлениями за национальную команду, однако больше не хочет играть за нее. Теперь 34-летний футболист сконцентрируется исключительно на клубном футболе. В январе прошлого года он перешел в бразильский «Сантос». Также на клубном уровне игрок выступал за испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: А сейчас в погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. А что касается температуры, то ночью она будет одинаковой. По всей стране 12-14 с плюсом. В Минске этой ночью тоже до плюс 14 и без осадков. Впрочем, хорошая новость, завтра днем тоже без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно до плюс 30. В Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла. В Минске завтра днем тоже до плюс 26 и без осадков. Вот оно лето.
3: За хитом весь день. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Настоящая одежда может быть даже опасной, если одежда тесная или из синтетических материалов. Это увеличивает риск ошибок водителя. Вы не должны напрягаться из-за тесных брюк или того, что жутко потеете в синтетике. Вспомните тот случай, что удобство все-таки важнее красоты. Выбирайте натуральные ткани и свободный крой. Забудьте за рулем о многослойности. Еще одна рубашка или футболка поверх лонга – это не лучшая идея. И, конечно, никаких шлепанцев, тап, которые могут соскочить с ноги. Ну, это, впрочем, и так понятно. Хотя не всем. Сегодня я одного такого видела, и что уж, иногда сама таким грешу. Ну, потому что шлепанцы-то красивые купила, и вот пока жарко, надо их выгуливать. А что делать, если ездишь на работу за рулем? Вот так и выгуливаем.
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Шоу. 18 часов и 15 минут. Наконец-то шоу «Юни Стар» продолжается. Игрой прозевать невозможно. И буквально через пару секунд я включу какой-то отрывок хита. И в какой-то момент Минаева сладенько так зевнет и пропустит важное слово. Почему важное? Потому что за него я отдам пригласительный на двоих в парк истории Сула, который отмечает 20-летие. Правильные ответы жду в телеграме «Юни Стар» 610-9950, код 29. Только сюда отправляйте свои варианты. Ну, а я уже готова.

0: Бланка. 12 минут на радиальной от Амеленюка до Партизанского проспекта, 13 до Первомайской, из метро Кабидуля от Красноармейской до Козлова. Едем вместе. Вместе с вами я, Аня Васильева. И скоро будем подводить итоги игры.
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
2: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
10: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
13: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
14: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

подсказка, хотя песня достаточно известная, несмотря на то, что ее нет в эфире и не старая, она есть в моем плейлисте, уверена, и в вашем тоже. Как шоколадка! Ой, прям даже захотелось. И как будто бы не важно, что уже после шести, правда? А кому захотелось выиграть, тот и первым ответил. И раньше остальных сегодня была Катя. Только что поставила вам лайк. Вот сейчас, чтобы совсем все понятно было. Угу, вы наш победитель. Уже завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать подарок. Пригласительный на двоих в парк истории Сула, который отмечает 20-летие. В первые три уикенда августа в парке Сула вы сможете погрузиться в три разных эпохи прошлого. От шумной ярмарки до рыцарского турнира. Подробности на сайте Парк Сула Бай. Со всеми остальными едем дальше и слушаем The Colors и Тало Диско. Хотя я бы под этот

0: 18:28. Наконец-то шоу на Инистар продолжается хитами. Естественно, у нас есть для вас музыка, которая сдвинет с места, если вдруг вы еще не поняли, что пора домой, Алан Уокер. А еще Иван Соловьев и Lose Control. И Саманта Джейд. Раньше остальных, но только после программы This is Mova на Инистар. В гостях у Димы Скороходова не кто-то там, а Шакира.
1: Реклама.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: 100-годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
3: This is Mova на Юнистар.
2: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов Мартин.
4: С 28 липеня по 10 жнивня. Суперпропанова у гандлёвых крамах Мартин. Шашлык пяшотный со свиной шеи охолоджаны 18,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Дай, 44 569 33.
5: Вітаю! This is Mova. Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведать мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
3: This is Mova.
5: Сьогодні запросимо до нас Шакіру. Правда, яна нам пярэчить. Гэта objection.

0: 18:38. Это наконец-то шоу на Юнистар. И что сделать, чтобы стать немножечко счастливее? Новость вдогонку. Надо играть. Учеными доказано, что игры делают нас счастливыми. Когда мы долго не играем, то теряем чувство оптимизма и перестаем получать удовольствие от каждого дня. И даже говорят, что когда игры в нашей жизни становится слишком мало, то это имеет клиническое проявление. Они схожи с недостатком сна на минуточку. Так что подумайте, во что будете играть этим вечером. Кстати, в второй половинке это тоже полезно. Главное, правильно объясните правила.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: 18:51. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И этим вечером в драйв-чате вы мне рассказываете, насколько серьезно вы увлекаетесь спортом. Нам написала Наташа и такую свою предысторию тоже рассказала. Однажды, покупая сыну первый его велосипед, я и подумать не могла, что когда-то этот самый велосипед станет таким дорогим мне. Нет, не то чтобы этот, другой, поновее и покруче. Я смотрела, как он радуется каждому своему новому заезду и подумала, а вот чего бы самой не попробовать? Взяла и попробовала. И сейчас участвую в разных веломарафонах. Следующий, кстати, у нее Соль-Полесье 15 августа. Ну, клево, Наташ, я желаю вам успехов и желаю преодолевать новые и новые вершины с легкостью. А кто точно так же вот совершенно случайно попал в спорт, покупая ребенку велик? 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Расскажите свою историю, а я пока нажму на плей и послушаем Тиесто, The Business.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: продолжается хитами. И тут Yearbox и Graceland. Будем слушать через 10 минут полную версию этого хита. Ну, а мне хочется напомнить вам о том, что за своих любимчиков вы можете проголосовать на нашем сайте unistar.by или в мобильном приложении Unistar. Кстати, Yearbox есть в этом списке за тех, кого можно голосовать. Сейчас они находятся на 16-й строчке нашего хит-парада. А раньше были на 15-й. Что-то пошло не так. Ну, хит классный. Я лайк поставила, теперь дело за вами. Ну, слушайте, до пятницы не так много осталось, так что я советую поторопиться. Дима Билан споет и поддержит. Раньше остальных заставит двигать бедрами Шакира. Каждый ее хит такой.
1: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Витамин D для вашего дома. Мебель на Мегамаркет «Домашний очаг».
3: Матусевича, 35.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: на belhiliarturk.by.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Шестерых военнослужащих, которые пострадали в ДТП в Осиповичском районе, выписали из военного госпиталя. Об этом рассказали в Минобороны. До конца недели госпиталь может покинуть еще один человек. Остальные военнослужащие продолжают лечение. Напомню, авария произошла в прошлую пятницу утром на 12-м километре дороги Осиповичи-Барановичи. Водитель грузовика, в котором перевозили солдат, при повороте потерял управление, машина перевернулась и упала в кювет. Погибли два человека, еще 14 пострадали. Минобороны проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Новая волна жары идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, уже завтра температура воздуха в стране начнет приближаться к отметке в плюс 30. А в пятницу днем в юго-западных регионах страны воздух прогреется до плюс 35. По предварительным прогнозам синоптиков, жаркий период в нашей стране продлится примерно до 6 августа, пишет Белта. Школьник из Бреста повторил трюк Роналду и попал в больницу. В комитете судебных экспертиз рассказали, что это произошло перед тренировкой в коридоре учебно-спортивного центра. 9-летний мальчик перед другими детьми решил выполнить эффектный разворот в воздухе. По описанию, элемент напоминал знаменитое празднование гола Криштиану Роналду. Однако повторить его без последствий не удалось. Приземление оказалось неудачным. Ребенок не удержался на ногах, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка. Доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей. 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Самый высокий игрок в истории НБА подрастает в Австралии. Парень, за которым уже

0: Юный австралиец способен забивать сверху практически без прыжка, а за необычную для таких габаритов подвижность его уже сравнивают со знаменитым Вембаньямой. К слову, именно французский баскетболист является кумиром юного таланта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде, и по информации сайта Погода Бай, хорошо-хорошо будет и ночью, и днем. Это потому что без осадков. Их в стране не обещают. Что касается температуры, то она будет одинаковой. В ночные часы по всей стране от 12 до 14 с плюсом, в столице тоже до плюс 14 и без осадков. Завтра днем без дождей. Жарче всего в Бресте и Гродно. 28-30. Наконец-то. В Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла. В Минске завтра днем тоже одевайтесь полегче, не забудьте панаму, потому что у нас до плюс 26 и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

19 часов и 7 минут. Это, наконец-то, шоу «Да и не старые» новости из мира авто. Марк Поло – великий путешественник. И я о новом кемпере от Mercedes, если что. Немцы обновили свою популярную модель, собрав отзывы клиентов. Теперь кемпер стал еще лучше. У него появилась новая выдвижная крыша с двухслойной алюминиевой конструкцией. Она прочная и хорошо сохраняет тепло. Палатку сверху можно снять. Так можно будет проще мыть автомобиль. Еще хотят добавить люк в палатке, но пока его нет. Зато есть светопроницаемые шторы, холодильник, ящики, складные столы, светодиодная подсветка вдоль сдвижной крыши. В общем, это такая квартирка на колесах. И Марко Поло можно... С таким Марко Поло, я уверена, можно отправиться куда угодно, стать великим открывателем, и пусть не всего мира, ну, хотя бы ближайшего пригорода, что тоже неплохо. Но вот меня все время мучает вопрос. Автопроизводители создают вот эти вот машины,

0: 19:12. Наконец-то шоу на Енистар продолжается хитами. У нас по курсу только лучшие из лучших. Это Лаура Пергалица и ее хит «Last on You». Я обожаю всем сердцем. Этот соловей-разбойник в женском обличье будет ждать нас с вами уже буквально через 2 минутки. Ну а чуточку позже еще предсказания. Деловые на завтра. Деловые мои, приклейтесь приемником, потому что буду рассказывать, кому чего нужно избегать, а кому на что обратить внимание. И еще одни предсказания прямо сейчас. Буквально третий глаз у меня открылся. Только о пробках. Улица Киселева от площади Победы до Максима Богдановича 18 минут в пути. Орловская от Лили Крастоянова до Максима Богдановича 8 минут. И пробки в столице оцениваются сейчас, да, уже говорила, на 3 балла из 10. Местами затруднения. Ну, большинство дорог свободны, так что пользуйтесь. Делайте громче и с ветерком домой или куда вы там собирались.
1: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
2: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Евплюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в передачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее. Игра.европ.бай.

0: львы. Будущее формируется человеческими грезами, вашими в том числе. Поэтому не пожалеете времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно. Вот. Вот, хочу быть львом, потому что каждый день витаю в облаках и о чем-то-то мечтаю. В общем, ладно, завтра ваша очередь. Девы, приготовьтесь, вас собьет шквал эмоций. Чужих. Если вы способны сохранить спокойствие в такой обстановке, то вы гигант. Весы. Друзья завтра подскажут вам крайне интересную мысль. Вам останется только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь. Скорпионы, вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании. Ну, чтобы не заскучать, отдыхая. Стрельцы, вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение. Козероги, окружающие завтра будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны. Ну, помогите уже страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится. Водолеи, посвятите завтрашний день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного, говорят звезды. Разбитые чувства, давнишние переживания, все это пора выкинуть из головы. Ну, а заодно и в доме приберетесь. Рыбы мои, завтра вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, лучше бы, конечно, попытаться этого избежать. Хотя новые переживания, они скуку развеют, но их завтра может оказаться очень и очень много. Что делать, как быть? Выбор всегда за вами. Я же говорю, что гороскоп – это не точное предсказание. Это всего лишь направление, в какую сторону нам смотреть завтра и чего остерегаться. Ну а чего ждать далее? Хитов, но и не стар. И Тувилу, Бодилайн.
1: Радио.

0: 19:31. Наконец-то шоу «Нини Стар» продолжается, а мы продолжаем двигаться под солнцем. Ну, наконец-то, на завтра клевая погода. Вот по этому поводу громче будем слушать «Hit I'm Moving to the Sun». Ой, я не знаю, мне так он поднимает настроение. Не могу сидеть на месте. А еще «Hit One More Time» тоже тут. И Мартин Гаррикс «Animals». Ну, это уже классика. Раньше остальных тут мой коллега Дима Кустов и его программа «Надо знать» на «Юнистар».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на «Юнистар». Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
4: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
5: Вы знаете, почему некоторые блюда становятся вкуснее на следующий день? Странно, ведь к блюдам никто не притрагивался. На самом деле еда продолжает жить, даже когда стоит в холодильнике. Во-первых, ингредиенты лучше смешиваются. То, что в момент приготовления еще существовало отдельно, специи, овощи, мясо, за ночь успевает пропитать друг друга вкусами. Это как музыка, инструменты те же, но они, наконец, начинают звучать вместе. Во-вторых, охлаждение делает свое дело. Когда блюдо остывает, жир распределяется равномерней, а при повторном разогреве вкус получается более насыщенным и цельным. И самое интересное, некоторые химические реакции в еде продолжают работать даже при низкой температуре. Медленно, но верно они усиливают аромат. Поэтому вчерашний борщ часто выигрывает у сегодняшнего. И это «Надо знать» на «Юнистар». Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: «Надо знать».

0: 19:39. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Вдогонку». И знаете, что скажу? Белорусы все больше думают о здоровье. На .by рассказали об интересной статистике. Анализировали, кстати, продажи гаджетов для здоровья на маркетплейсах за полгода. И вот что интересно. Многопучковые зубные щетки стали покупать в 7 раз чаще. Увлажнители, фитнес-браслеты в 3. Ортопедические подушки в 2. Так, ну, из этого списка я пока еще ничего не купила. Слушайте, а вот платьице считается для здоровья, для ментального? Я думаю, что да. Кстати, о здоровье. О спорте мы говорим сегодня и в рубрике «Драйв-чат». Вот, считайте, можете заскочить в последний вагон, рассказать, насколько серьезно вы увлекаетесь спортом в телеграме «Юнистар» 610-9950, код 29. И вот буквально уже через песню после «I'm moving to the sun» будем подводить итоги сегодняшнего вечера.
1: «Юнистар» – хит за хитом. Это «Юнистар».

только на Юнистар. Когда вас спросят, что вы слушаете, скажите: «Я слушаю Юнистар». Хит за хитом.

19 часов и 43 минутки. Это наконец-то шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат». Будем закругляться. Я у вас спрашивала сегодня, насколько серьезно вы увлекаетесь спортом. И вот буквально душу излил Максим. Мне 32. И я занимаюсь спортом, когда могу, но не всегда. Просто времени не хватает. И, кстати, я не испытываю этот... самые чувства, выброс эндорфинов, или как это называется, о котором люди говорят. Может, я что-то делаю не так? Неважно, поднимаю ли я тяжести, делаю ли кардио, занимаюсь любым видом упражнений. Это просто истощение.

0: Эндорфины не у всех выделяются, но я уверена, что вы не получаете эндорфины, делая много других вещей, которые вы делаете в жизни, но все равно продолжаете это делать, потому что они есть часть жизни. Может быть, стоит относиться к этому по-другому и найти, может быть, какой-то другой вид упражнений, которые будут вам полезны и будут приносить удовольствие, что тоже очень важно. Так вот, Анастасия пишет: вместо физкультуры уборка каждый день, так как четырехкомнатная квартира, поэтому в день по комнате, а в пятницу кухня и санузлы. Как следствие, выходные свободны и фигура в норме. Лайфхак классный, рабочий, но мне, как обладателю однушки, Настя не подходит. Не, ну в целом можно каждый день убирать одну и ту же комнату, учитывая тот факт, что у меня в целом муж и две собаки, как будто было бы неплохо убирать каждый день одну и ту же комнату, но можно свихнуться, честно.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит.
5: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфит сплошное.

0: 19 часов и 54 минутки. Это наконец-то шоу на Юнистар, и это мы с вами будем закругляться. Аня Васильева была тут, круто пережила с вами середину недели. И пусть было жарко, не так, как на экваторе, но ничего, завтрашний день он все исправит. Но самое главное, без осадков. И самое главное, что мы будем рядышком друг с другом. Вы поддерживать ваше внутреннее желание сворачивать горы, а вы просто составлять очаровательную, потрясающую компанию мне. Вечером, ну и утром, и днем. Ждем вас круглосуточно. Ну а буквально через пару минут ждать вас будет Рита Ора, а еще Stromae и The Weeknd через пару секунд. Я же прощаюсь до завтра, услышимся. Пока.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Шестерых военнослужащих, которые пострадали в ДТП в Осиповичском районе, выписали из военного госпиталя. Об этом рассказали в Минобороны. До конца недели госпиталь может покинуть еще один человек. Остальные военнослужащие продолжают лечение. Напомню, авария произошла в прошлую пятницу утром на 12-м километре дороги Осиповичи-Барановичи. Водитель грузовика, в котором перевозили солдат, при повороте потерял управление, машина перевернулась и упала в кювет. Погибли два человека, еще 14 пострадали. Минобороны проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Новая волна жары идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, уже завтра температура воздуха в стране начнет приближаться к отметке в плюс 30. А в пятницу днем в юго-западных регионах страны воздух прогреется до плюс 35. По предварительным прогнозам синоптиков, жаркий период в нашей стране продлится примерно до 6 августа, пишет Белта. Школьник из Бреста повторил трюк Роналду и попал в больницу. В комитете судебных экспертиз рассказали, что это произошло перед тренировкой в коридоре учебно-спортивного центра. 9-летний мальчик перед другими детьми решил выполнить эффектный разворот в воздухе. По описанию, элемент напоминал знаменитое празднование гола Криштиану Роналду. Однако повторить его без последствий не удалось. Приземление оказалось неудачным. Ребенок не удержался на ногах, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка. Доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Самый высокий игрок в истории НБА подрастает в Австралии. Парень, за которым уже активно наблюдают топовые баскетбольные клубы и ряд американских университетов, в свои 18 лет всего на 2 сантиметра ниже абсолютного рекорда лиги. Сейчас его рост 2 метра и 29 сантиметров, но баскетболист продолжает расти. Юный австралиец способен забивать сверху практически без прыжка, а за необычную для таких габаритов подвижность его уже сравнивают со знаменитым Вембаньямой. К слову, именно французский баскетболист является кумиром юного таланта. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. Что касается температуры, то она будет одинаковой по всей стране, плюс 12-14. В Минске ночью тоже до 14 тепла и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают, жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет 24-26 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. Что касается температуры, то она будет одинаковой по всей стране, плюс 12-14. В Минске ночью тоже до 14 тепла и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет 24-26 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 26 и без осадков.
1: Юни Стар. Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. Что касается температуры, то она будет одинаковой по всей стране, плюс 12-14. В Минске ночью тоже до 14 тепла и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают, жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет 24-26 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 26 и без осадков.
2: Юни Стар. Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фризбинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дождей не обещают. Что касается температуры, то она будет одинаковой по всей стране, плюс 12-14. В Минске ночью тоже до 14 тепла и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет 24-26 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 26 и без осадков.
2: Юни Стар, Юни Стар. Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: влияет.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.